Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Еще одна порция танцев в нашу ночную компанию I Can't Wait. Это Боб Синклер и Кайза в наших приемниках. В Москве 3.33. Я Олег Шишкин. Салют всем, кто не спит. Продолжим наслаждаться уикендом. И эту субботу рекомендую проводить вместе с нами, поскольку много

Итан и шоу «Резиденс». Двухчасовой эксклюзивный сет. Масса электронной музыки и много танцев, так что смело можете присоединяться. Ну а прямо сейчас предлагаю еще несколько суперхитов. Например, диджея Горджо, Джейсона Дерула, летний хит «Мичика» и ребят из Австрии. «Клан Карасел» и трек «Райд». Через пару минут на

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское 4:00.

помнить уже сейчас. Этот парень еще не раз появится на музыкальной арене. А следующие 15 минут предлагаю послушать Кельвина Харриса и Джейзи, танцевальную вещицу Satisfy и проект Шаус и команду Cup Sport, тему Only You.

из России, Филатова с Кэросен, трек Time Won't Wait. Чуть раньше солнечная тема от Альфы и Ману Чао, а Мэми Пьячи. И услышим певицу из Германии Леони в составе Калума Скотта, хит Stay.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Окей, замолкаю на эти 30 минут, чтобы не мешать разговорам. А вот музыки насыплю с лихвой. За это время услышим новинку от Дипло и Адриан Нанес. Two Steppin'. I'm two steppin' into trouble. Еще обещал присоединиться парень из Германии, Камрад и хит Be Mine. И как же обойтись без порции качественного соула? Teddy Swims, Mr. Know It All. Вот такие планы на эти полчаса, так что смело остаемся с Европой Плюс.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в Москве.

может вполне стать новым открытием. Адриан Нанес, бывший баскетболист из Бруклина, который сегодня строит музыкальную карьеру и уже записывает треки с такими музыкальными монстрами, как Дипло. Считаю, что абсолютный успех и классный хит, который достоин нашего голоса на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит Топ 40.

33 в Москве. Я Олег Шишкин. Доброе утро всем, кто уже проснулся. Отличной субботы каждому. Остаемся с Европой Плюс и встречаем Джастина Тимберлейка с хитом Say Something. И услышим электронный проект из Финляндии Эбен, трек Hollow уже

троица. Ужель, Эмель, Энджел и Ультранейт. Moving to the Sun. И все это мы услышим уже в компании Дениса Романова, который через 10 минут будет здесь.

0: смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: США, Мексики и Канаде, который у нас прошел не так давно. Классная тема, классная, легендарная. Кстати говоря, эту работу ты наверняка можешь поддержать на нашем сайте europaplus.ru, чтобы она оказалась в нашем еврохите, в нашем фирменном чарте, так что заходи. Еще обязательно послушай Imagine Dragons, их классную поп-рок-историю Radioactive, будет Heaven и Caitlin Aragon и стильная garage история I Run. Все это впереди на Европе Плюс, все совсем скоро.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее

это свежая, или лучше сказать, в очередной раз посвежевшая Мадонна. Мартин Гэрикс вместе с ней, их работа «Бизарр». Космически крутая история. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе+. Плюс из легенд будут еще Пол Ван Дайк, Робин Шульц и DJ Topic «In Your Arms». Так называется их совместный легендарный танцевальный хит. Будет Алан Уокер, будет его история «Broken Strings». Все это впереди, все на Европе+. Плюс скоро. Love you.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Впереди на Европе Плюс полчаса только самая крутая музыка на планете Земля без остановок. Будет One Republic, поп-рок суперстары, их работа Connection. So lonely. Будет классика кей-поп музыки, а как по-другому сказать про команду BTS и их историю Swim. А еще классика танцевальная. Это Дюк Дюмон, его хаус-хит Need You 100%. Класс! Вот такой стиль. Конечно, многое-многое другое также будет. Все это впереди на Европе Плюс. Совсем скоро. Лови!

0: Rocktop.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! 7 утра.

латино, дэнс-поп тема. Танцевать захотелось? А все потому, что Джейсон Деруло на вокале. Он задает, конечно, 100% свой стиль, дает свой вайб. Кстати, по поводу вайба. Есть у нас чем поделиться. У нас есть летний вайб. Хотел сказать число какое-то до. Нет, пока что. Пока у нас еще есть. Лето пока продолжается, поэтому по будням вечером в 20:00 по Москве слушай летний вайб. Самая крутая музыка, самая вкусная, самая стильная, она вся, конечно, там. Впереди у нас тоже много интересного. Больше хитов и больше музыки. Будет Global DJs и легендарная тема What a Feeling. Будет Леони и Калум Скотт по про

Суперзвезда Дженни, их история Дракула. Потеряли, правда, первое место на этой неделе в нашем еврохите, в нашем фирменном чарте, но не потеряли нашу любовь и поддержку, потому что у нас все решается моментально, быстро. Если ты зайдешь на europaplus.ru и проголосуешь за эту работу, она снова окажется на вершине. Все по-честному, все предельно просто. А, так что мы тебя ждем. Welcome. Еще ждем Ариану Гранде и The Weeknd, их совместную шедевральную историю Love Me Harder. Будет Кунгс и Galaxy, все это впереди на Европе+. А все скоро, лови.

0: это Доминик Файк, Baby Doll, так называется его история, поп-рок-хит. Больше хитов и больше музыки впереди. До конца часа послушаем танцевальную тему «Будет поп-суперстар». Это я про двух разных людей, хотя они и то, и другое делают шедеврально. Назовем это таким термином. Будет Келвин Харрис, будет его сольная история, называется «Summer», как всегда. Актуальная будет Майли Сайрус и ее работа «End of the World». Все это до конца часа, как я уже сказал, все совсем скоро. Дождись.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Келвин Харрис, его всегда актуальная тема Summer. Прямо сейчас на Европе Плюс. В конце этого часа впереди больше хитов и больше музыки. Будет Боб Синклер и Кайза, команда Black Eyed Peas, KDDK, Тедди Суимс и Мани. Будет Тиеста, его Beautiful Places. Все это впереди на Европе Плюс в новом часе. Все совсем скоро. Дождись.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: 8 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бекметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Минцифры не будет ограничивать доступ детей в соцсети. Аэрофлот возобновит регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби. И сегодня в России день физкультурника. Об этом прямо сейчас. Итак, Минцифры не будет ограничивать доступ детей в соцсети, а возможный запрет СМС-рассылок на детские сим-карты может устанавливаться только по желанию родителей. Так в ведомстве прокомментировали публикацию о том, что несовершеннолетним якобы могут запретить мессенджеры и соцсети. Для детских сим-карт предлагается ввести ограничения на международные звонки и роуминг. Эти меры объясняются защитой детей от мошенничества и кражи персональных данных. Испания пригрозила ответными мерами, если Италия не возобновит действие Шенгенского соглашения. Как заявили в Мадриде, принятая Римом мера несправедлива, противоречит интересам ЕС и дискриминационна по отношению к испанскому населению. Италия, напомню, ввела погранконтроль с 1 августа из-за потока мигрантов в испанскую Сеуту. С конца июля сюда прибыли около 80 тысяч человек, большинство из них марокканцы, сейчас их депортируют. Аэрофлот с 1 октября возобновит регулярные ежедневные рейсы из Москвы в Абу-Даби. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800. Ранее похожее решение приняла авиакомпания «Победа». Перевозчик с 3 сентября намерен возобновить полеты из Москвы в Дубай, а с 25 октября в Абу-Даби. Рейсы в Дубай будут выполняться 3 раза в неделю, в Абу-Даби 4 раза в неделю. Сентября 2027-го математика, физика, химия и биология в старших классах станут более прикладными. Изменения предусмотрены новым федеральным образовательным стандартом. На уроках больше внимания станут уделять практическому применению знаний. Кроме того, в программу войдет работа с нейросетями. Старшеклассники будут изучать основные этапы машинного обучения, устройство моделей ИИ и принципы их работы. В России сегодня день физкультурника. Этот праздник отмечают с 30-х годов прошлого века. Тогда же появился лозунг «В здоровом теле – здоровый дух». Физическую культуру принято понимать как сферу деятельности, направленную на сохранение и укрепление здоровья человека, развитие его психофизических способностей для здорового долголетия. А укрепляя здоровье, физкультура и спорт совершенствуют и развивают не только тело, но и дух. По всей стране сегодня проходят массовые спортивные мероприятия. В конце выпуска курса валют. На выходные ближайший понедельник доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Я всем желаю доброго утра и удачного дня.

Это легенда Боб Синклер, Кайзи вместе с ним. I can wait. Танцевальный хит в этот уикенд. Нам оно надо. У нас подходящее настроение, я думаю, у всех. Для того, чтобы классно сегодня провести вечер. Вечер субботы, потанцевать как следует. Нужен саундтрек разве что. У нас он есть тоже. У нас вообще все есть, ребят. Под любое настроение музыка есть. Хочется танцевать. Вот сегодня вечером послушайте в 22.00 наше шоу «Резиденс». Обязательно присоединяйтесь. Понравится 100%. Гарантирую. Еще, наверное, понравится гороскоп. Там уже будем по факту разбираться, что кому нажелают звезды. Будем слушать гороскоп. Скоро также будет Айова с историей «Мы». Будет Jonas Blue и Edge of Desire. Классная танцевальная тема. Все это впереди на Европе+. Все совсем скоро. Дождись.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 8 августа, суббота. Овны, погнали. Хороший день, чтобы оставить все свои комплексы дома. Тельцы, в решении многих проблем вам помогут друзья, так что не стесняйтесь обратиться к ним. Близнецы, в ваших силах сократить расстояние между мечтой и реальностью. Раки, вы увидите окружающих своей... Удивите окружающих своей многогранной натурой. Львы, вырвитесь из атмосферы серьезности и займитесь, наконец, увеселением. Девы, сегодня вы открыты всему новому и неизведанному. Весы, вы идете в правильном направлении, и ни одно распутье не собьет вас с пути. Скорпионы, закройте глаза на неприятности, они сами собой исчезнут. Стрельцы, ваши желания сегодня будут подобны закону. Козероги, в этот день хорошо там, где есть вы. Водолеи, встанет трудный выбор между лучшим и самым лучшим. И рыбы, не слушайте тех людей, которые говорят вам, что вы сами виноваты.

Это великий Дипло, Two Steppin', так называется его работа. Вообще, Дипло, конечно, один из самых ярких продюсеров музыкальных всех времен народов, честно говоря. Я недавно смотрел какое-то видео с ним, что-то типа подкаста или интервью. Так вот, знаете, Дипло написал, наверное, пятую часть всей музыки, которую мы слушаем последние лет 15. Это так, величайший, больше хитов и больше музыки. Впереди на Европе Плюс, что послушаем? Будет Робин Шульц и Оливер Три, их работа Miss You, обязательно послушаем. Будет Медуза и танцевальный хит I Don't Wanna Go Home Tonight. Все это впереди на Европе Плюс в ближайшие уже минуты. Дождись.

The Sun Is Up, We Are You. Почти золотая середина в нашем фирменном еврохите, в нашем чарте. 21-я пока строчка. Но потихоньку прибавляет, поэтому голосуй за эту работу на europaplus.ru. Все получится у поклонников и у самого Мизмо, у самих. У самого и у самих. По-моему, это проект. Это проект. Ребята, все правильно сказал. Больше хитов и больше музыки впереди. Будет Junior Caldera, Lights Out, легендарная танцевальная тема. Будет Миша Миллер и Алекс Вилья. Их колоритная работа бам-бам-бам. Все это впереди, все до конца часа, все скоро.

0: Танцевальный суперхит от Junior Caldera и Natalie Kills Lights Out. Это он. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Fit Harmony, будет Stromae, будет John Summer, танцевальный хит Shades of Blue. Будет дуэт Two Colors, Temper City, Self Aware. Классная поп-рок тема. Все это впереди на Европе Плюс. Все в новом часе совсем скоро.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: 9 утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бекметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Роспотребнадзор разрешил открыть 105 пляжей Анапы. В Москве открыли новую эстакаду на шоссе энтузиастов. И сегодня Всемирный день кошек. Об этом прямо сейчас. Итак, Роспотребнадзор разрешил открыть пляжный сезон на 105 зонах Анапы. Специалисты продолжают мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов зафиксировано не было. Напомню, Черное море подверглось загрязнению мазутом в конце 2024-го из-за крушения двух танкеров. Позднее пляжи Анапы и Темрюкского района признали небезопасными для купания. Лидером сборной России по

спортивной гимнастике не выдали визы для участия в чемпионате Европы в Загребе. Олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова документов пока не получили, сообщили в Федерации гимнастики России. Эту меру там воспринимают как фактическое устранение одного из главных конкурентов. Женский турнир пройдет с 13 по 16 августа. Сборная России планировала вылететь в Хорватию завтра. В Москве открыли новую эстакаду на шоссе энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом. Объект улучшит транспортную доступность сразу трех районов столицы, подмосковные Балашихи, а также сократит заторы на одном из самых загруженных участков магистрали. Длина эстакады 360 метров. До конца года здесь планируется также завершить строительство подземного пешеходного перехода, боковых проездов, съездов и новых трамвайных путей. Сегодня в Измайловском парке Москвы пройдет культурно-спортивная программа в честь 95-летия территории. В программе интерактивы и квизы, спортивные турниры, экскурсии, а также концерт. Измайловский парк входит в число старейших и крупнейших парков столицы. Это популярное пространство, где комфортно отдыхать с семьей и друзьями, заниматься спортом и творчеством. Только за первое полугодие здесь побывали больше 24 миллионов посетителей. Сегодня Всемирный день кошек. Они испокон веков были и остаются самыми распространенными домашними животными во всем мире. Кошки отлично истребляют грызунов, лечат некоторые заболевания и даже продлевают жизнь своему хозяину. В частности, установлено, что владельцы кошек на 40% реже страдают от болезней сердца. Во Всемирный день кошек виновников торжества особенно чествуют и всячески балуют. Для питомцев покупают различные деликатесы, новые домики и игрушки. В конце выпуска курсы валют. На выходные и ближайший понедельник доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля и 84 копейки. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. С вами будет Денис Романов. Я всем желаю доброго утра и прекрасной субботы.

Weekend с Европой Плюс продолжается. Больше хитов и больше музыки нас ждет впереди. Я надеюсь, что вы ее ждете, конечно же. Хотите послушать, классно провести эту субботу, а за ней воскресенье, знаете, что у нас много всего интересного впереди. Например, в ближайшее время у нас гороскоп здесь на Европе Плюс. Обязательно поделимся планами. Вместе их составим, конечно. Тем более, почему бы нет, почему бы это не сделать. Кто нам запретит, собственно? Будет Карли Рэй Джепсен, будет ее история «Call Me Maybe», будет Алан Уокер и Broken Strings, легенда из электронной индустрии. Все этим утром, утро уикенда, буду ставить я для вас. Меня зовут Денис Романов. Всем легкого дня.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня, 8 августа, субботу. Овны, хороший день, чтобы оставить все свои комплексы дома. Тельцы, в решении многих проблем вам помогут друзья, так что не стесняйтесь обратиться к ним. Близнецы, в ваших силах сократить расстояние между мечтой и реальностью. Раки, вы увидите окружающих своей многогранной натурой. О как! Львы, вырветесь из атмосферы серьезности и займитесь увеселением. Девы, сегодня вы открыты всему новому и неизведанному. Весы, вы идете в правильном направлении, и ни одно распутье не собьет вас с пути. Скорпионы, закройте глаза на неприятности, и они сами собой исчезнут. Стрельцы, ваши желания сегодня будут подобны закону. Козероги, в этот день хорошо там, где есть вы. Водолеи, станет трудный выбор между лучшим и самым лучшим. И рыбы, не слушайте тех людей, которые говорят вам, что вы сами виноваты.

0: Это абсолютно хитовая танцевальная тема от Тимы Белорусских. Мысли довели до... Как там говорят? Доведут. В общем, довели до чарта нашего фирменного Еврохит ТОП 40. 39 место. Нормально. Могло бы быть и получше, конечно, если ты поддержишь Тиму, проголосуешь за него на europaplus.ru. Может быть, в следующую пятницу мы увидим его выше. Да не может быть, а наверняка увидим, поэтому голосуй. Впереди больше хитов и больше музыки. Красотища от Эда Ширана, его история Perfect. Будет хип-хоп-суперстар, да и не только хип-хоп, еще кантри. Поп-суперзвезда Post Malone, его работа Cold. Все это впереди, все скоро, дождись. Европа.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

звездная команда Portugal The Man и Marshmello. Электронный суперстар. Вместе с ними их работа Phoenix. Прямо сейчас на Европе Плюс. Про звезд обязательно поговорим еще. Точнее, нет, говорить не будем. Будем слушать. Будет Pink, будет ее история Try. Послушаем. Обязательно будет Феликс Йен и дуэт Шаус. Хаус от Шаус мы любим. Walk With Me, так называется их работа. Все это впереди на Европе Плюс. В ближайшие минуты. Все скоро. Дождись.

0: Это Pink. Try, try, try. Классная тема, красивая, мощная. Если возможность есть, посмотрите. И клип тоже, очень интересная работа. Больше хитов и больше музыки впереди. Будет Usher, будет DJ Godji, Jason Derulo, будет BTS, Thomas Jack, Ali Farben. Много вкусного впереди.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Десять утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами снова Марат Бекметов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Денис. Доброе утро всем. Россия существенно снизила объем параллельного импорта. Перелеты по ряду направлений в сентябре станут дешевле. И сегодня Международный день альпинизма. Об этом прямо сейчас. Итак, Россия существенно снизила объем параллельного импорта. С января по июнь он упал на 23%, почти до 10,5 миллиардов долларов. Это вдвое меньше среднемесячных объемов за прошлый год и вчетверо уступает уровням конца 2022-го, начала 2023-го. Как сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушев, менять список товаров для параллельного импорта пока не планируется. Перечень остается в том виде, в котором он вступил в силу в мае. Россия рассчитывает заключить безвизовые соглашения с Индонезией и Малайзией. По данным Минэкономразвития, это два важных направления. Профильное министерство прилагает усилия для подписания необходимых соглашений до конца года. Напомню, Россия уже имеет соглашение о безвизовых туристических поездках с Саудовской Аравией, Оманом, Иорданией, Мьянмой. Кроме того, безвизовый режим с Китаем был продлен до конца следующего года. Перелеты по ряду внутренних направлений в начале сентября станут дешевле. Как сообщили Интерфаксу в ассоциации туроператоров, цены снизятся в среднем на 10-15% по сравнению с августом, а на некоторых маршрутах более чем вдвое. Это связано с окончанием высокого летнего сезона и осенними распродажами авиакомпаний. Исключением стал Сочи. Из-за массового возвращения туристов билеты оттуда напротив подорожали. Российские железные дороги презентовали новый туристический маршрут «Великий чайный путь». Он повторяет древний торговый маршрут 18 века из Китая в Европу. Протяженность больше 5600 километров. Среди остановок Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь и Москва. По данным РЖД, новый туристический маршрут официально поддерживают 7 регионов, при этом готовы присоединиться еще 19 субъектов. Сегодня Международный день альпинизма или День альпиниста. В этот день ровно 240 лет назад швейцарцы Мишель Габриэль Паккарт и Жак Бельма достигли высшей точки Альп, вершины Монблан. С тех пор все альпинисты отмечают праздник 8 августа. Причем своим его считают не только покорители горных вершин, но и промышленные альпинисты. Они могут помыть окна и фасады зданий, провести покраску, ремонт, убрать снег и сосульки, смонтировать кондиционеры, выполнить прочие задачи на высоте. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве 10 часов и 3 минуты. МДЛ на Европе Плюс. Денис Романов.

Диджей Лок и, ну, парни, мы знаем, конечно, этого музыканта, суперстара электронного, а еще есть соул-звезда, поп-суперстар Халид, так его зовут, почаще бы, конечно, его слышать здесь на Европе Плюс. В целом, я думаю, что можно его послушать наверняка в потоке под названием Light на сайте europaplus.ru и в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Там его такие душевные, искренние песни, они наверняка звучат, так что обязательно послушай. Один из 9 музыкальных потоков, который тебе больше нравится, который больше по душе, на europaplus.ru, в нашем приложении Radio Hub. Ставь на Android-смартфон, на iPhone, без разницы куда, и слушай все абсолютно бесплатно, без ограничений. Впереди у нас на Европе Плюс. Утром в этот уикенд будет Алесса и легендарная тема Following. Будет Келвин Харрис с треком Satisfy, будет Кайго и Hold On Me. Все это впереди.

Дюма, Мадонна и Мартин Гаррикс. Вместе с ней их работа «Бизар». Я не помню последний раз, когда одна из работ в нашем чарте Еврохит ТОП-40 продвигалась так быстро к вершине. Вот что делает легендарность уровня Мадонны. 11 место всего за пару недель. Это мощно. Это 100%. Если тебе Мадонна нравится и нравятся работы Мартина, голосуй за них на europaplus.ru. Впереди больше хитов и больше музыки. Послушаем лидеров в свое время нашего чарта. Это Майли Сайрус и ее работа Flowers. Будет Сэм Фельд, электронный суперстар, его работа My Heart Goes. А еще Леони Калум Скотт и поп-рок тема Stay. Все это впереди, все на Европе Плюс совсем скоро.

0: впереди на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. В ближайшие 30 минут столько разного и столько вкусного будет танцевальная тема от команды The Bounce Magnetic. Еще будут поп-рок-суперстары. Imagine Dragons, их мощная, громкая тема Thunder. А еще кей-поп команда, которая буквально разорвала все чарты мировые в свое время. Не так-то, кстати, давно. Hunter X, их Golden. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! 11 утра в Москве.

до чего же хороши. Это команда The Bouse. Их абсолютно летняя, абсолютно хитовая и абсолютная тема. Больше не придумал эпитетов. Magnetic, так называется их работа. Стиль, кайф, лето, вайб, все там внутри. В этом треке у нас, конечно, здесь на Европе Плюс есть еще много такого летнего вайба. Еще обязательно послушаем на следующей неделе с 8 вечера по Москве, по будням. Будем слушать самую стильную музыку на всей планете Земля, а может быть даже и в Солнечной системе. Так что обязательно к нам присоединяйся, послушай, 100% понравится. Еще из того, что тебе понравится на 100%, это Мадонна, ее легендарная тема «Frozen». Будет «Медуза».

Это команда «Градусы» и «Фанки» по истории на ресницах. Классная тема, стильная. Можно сказать, докатилась. Нет, немножко прибавила в позициях, поэтому, скажем, перекатилась на три позиции вверх. 32 место. Неплохо, неплохо. Можно проголосовать за нее обязательно на europaplus.ru, чтобы она оказалась день повыше, в двадцатке лучших, например, на следующей неделе. Почему бы нет? Больше хитов и больше музыки ждет нас впереди. Будет «Слайдер Магнит», их работа «Another Day in Paradise». Будет «Токио Отель», «Поп-рок суперзвезды», их «Калифорния Найтс». Все это впереди.

0: Так называется его работа, в конце часа на Европе Плюс. А еще пара хитов. Обязательно послушаем танцевальный хит от Avicii, легендарную историю Wake Me Up. Будут Bruno Mars и Розе, кей-поп и поп-суперзвезды, Апатит. А все это впереди на Европе Плюс, все совсем скоро, дождись.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountgeta.t2.ru.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Это Avicii, Wake Me Up. Почему-то хочется, когда звучит этот трек, делать так.
1: Ты не отказывай себе в удовольствии.
0: Ну, как будто такая веселая скачка, знаете, такая.
1: Вы, кстати, можете включать нашу трансляцию, прямой эфир и смотреть.
0: Может, не надо?
1: Наши скачки. Надо, надо. Для кого же ты стараешься? Для меня, что ли, только?
0: Да я ж пошел.
1: Да, пусть все видят. И, кстати, пусть все слышат. Дальше здесь будет что послушать. С нами Naked, будет Temper City, Self Away. Дениса Романова отпускаем. И запускаем больше хитов и больше музыки. Вперед!
2: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

было лето и Европа Плюс настолько удачное, хорошее сочетание, что даже Дракуле нравится, несмотря на то, что здесь светло. Дракула чувствует себя комфортно. Это австралийский музыкальный проект Tame Impala и участница южнокорейского гёрлс-бэнда Blackpink Jennie только что на радиостанции номер один в России. Дальше здесь будет еще лучше, еще больше хитов и еще больше музыки. Встретим певицу Ray, Who is my husband, самый популярный музыкальный запрос за последнее время. Встретим уже через пару минут. Еще впереди The Second Voice, Let Me Be и Gorgon City, Imagination. Меня зовут Макс Филин. Всем классного, крутого уикенда вместе с Европой Плюс.

Представляете себя из того места, где вам не очень хорошо, туда, где вам будет очень хорошо. Ну, правда, лето — то самое время, когда можно мечтать, можно строить планы и воплощать их в реальность. Дальше здесь, на Европе Плюс, больше хитов и больше музыки, вдохновляющей музыки на новые свершения. Так что расправим крылья и поймаем Тома Адели. Another Love впереди на Европе Плюс. Еще скоро с нами Чи Мин Ху и Боб Синклар, Кайза, I Can Wait.

0: события, которые были запланированы на это лето, уже сбылись. Если нет, тогда нужно обязательно еще поднапрячься, да, и сделать все, чтобы все, что вы загадали этим летом, обязательно исполнилось. Ну а что касается хитов, все будет впереди здесь, через пару минут. Дамиана Дэвид.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Exlantix ET.

0: высококлассный комфорт Xlantix ET8. Три характера СТО уже ждут вас в дилерских центрах.
1: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров СТО. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
2: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Европаплюс.ру.
4: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: будем скучать. Мы не пропустим ничего, кроме классной музыки. Все здесь будет здесь в ближайшие минуты, в ближайший час. Все, что вы любите и все, что умеет Европа Плюс. Впереди. Welcome.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Бекмедовым прямо сейчас. Встречайте его в Афише. Узнаем, где и как красиво провести время в столице.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Начну с кино. В повторном прокате мелодрама по самому известному роману Эмили Бронте «Грозовой перевал». Фильм режиссера Андреа Арнольд вышел 15 лет назад. Это история о неотвратимости любви при полной невозможности романа. Лента максимально приближена к книжному оригиналу. Вместо чересчур эффектных нарядов, голливудского лоска и томных взглядов, здесь мрачные пустоши, ледяной ветер и тишина британской глубинки. На Венецианском кинофестивале этот фильм был награжден за работу оператора. В музее-заповеднике Коломенское сегодня IT-пикник. Это фестиваль для IT-сообщества, который соберет 30 тысяч гостей. Подготовлена большая музыкальная программа. Отдельно пройдет IT-квартирник. На сцену выйдут финалисты, совмещающие музыку и работу в индустрии. На партнерских стендах можно поучаствовать в гонках робособак, пройти техобслуживание на станции восстановления, сыграть с искусственным интеллектом в шахматы. В спортивной зоне гостей ждут йога, бокс, пилатес и настольный теннис. Вход на фестиваль по билетам. Легендарный иммерсивный спектакль «Вернувшиеся» вновь собирает гостей в особняке «Дашка в 5». Постановка, родившаяся из пьесы Ибсена «Привидение», превращает зрителя в соучастника. На четырех этажах старинного дома одновременно разворачиваются параллельные линии, а гости сами выбирают, за кем из актеров следовать. Но прежде чем герои появятся в доме, зрителям предстоит осмотр десятков комнат, гостиных, спален и прочих помещений, где и развернется представление. Начало в 7 вечера. Москва отмечает День физкультурника спортивным фестивалем сразу на нескольких городских площадках. Так, например, в Лужниках сегодня пройдут открытые тренировки, встречи с олимпийскими чемпионами, мастер-классы по бегу, гребле, танцам и функциональному тренингу, а вечером состоится концерт. А в центре пляжных видов спорта «Динамо» пройдут бесплатные мастер-классы по волейболу, регби, теннису, футболу и концерт. Вход свободный, на часть мероприятий требуется предварительная регистрация. Измайловский парк сегодня отмечает 95-летие. Для гостей подготовлены концерты, тематические площадки, активности и развлечения. Праздник будет проходить одновременно в нескольких зонах парка, поэтому можно провести как несколько часов, так и весь день. Организаторы обещают насыщенную программу без предварительной регистрации, а основные события развернутся на центральных площадках Измайловского парка. Вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

остаются все на своих местах. Дальше танцуем. Танцуем вместе с лучшими хитами этой планеты. Впереди абсолютная легенда, которая в этом году снова подтвердила свое звание и выпустила главный танцевальный альбом этого года Confessions 2. Это Мадонна. Встретим ее совместную работу с Мартином Гарриксом. Bizarre. Один из 16 крутейших треков из этой пластинки. Ждем с терпением. Чуть раньше Offenbach. А еще поймаем прыгучий гитарный риф от Доминика Файка в треке Baby Doll.

0: Это Доминик Файк на Европе Плюс. На самом деле очень успешный, очень такой lucky man. Абсолютно удачливый парень. Все, за что не берется, все получается. Музыку записал, хит, рано или поздно хит. Снялся в сериале, и полная эйфория получилась. Да, это Доминик Файк, знаем этого парня. И ждем еще больше классных, талантливых ребят здесь на радиостанции номер один России. До финала этого часа с нами он, Джастин Тимберлейк, Cry Me a River.
1: Реклама.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.

0: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
1: Подробности на comtogether.t2.ru.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
3: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

уикенд на полную абсолютно. Ну, до конца, конечно, наше полноценное музыкальное погружение в этот уикенд произойдет в шоу «Резиденс». Все, как всегда, в 22:00 по московскому времени. Включайтесь и отправляйтесь на танцпол вместе с шоу «Резиденс» Польши электронной танцевальной музыки. Будет там. Пока же впереди здесь Феликс Ян и Gucci Mane, Cool. Будет также DJ Gojo, Jason Derulo и Melody, Michiko. Яркий хит этого лета. Чуть раньше группа Айова и через пару минут Шаус и Капспорт. Only You.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, нам, кстати, в отличие от темы белорусских, вы еще больше всего нужно. Не только свет светофора, не только зеленый свет светофора, ну и, конечно, больше хитов и больше музыки. В ближайшие полчаса нажимаем play и забираем лучшие хиты.

0: Пристегните свои ремни, девочка Тейт Макрей прокатит нас на своих спорткар. Да, Бас Дейнджерс уже в этом часе. Еще с нами в эти полчаса Бензилей и Шакира.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
8: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. «Сбер» – ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
14: Но есть и другой способ.
15: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
16: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
17: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
18: europaplus.ru.
19: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: музыки 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица 15 часов.

26. Одно из ярких событий этого сезона. Очень классная тема. Another 54 Ultra постарались на славу. Talk to you. Дальше расскажу тебе, что будем слушать в ближайшие минуты. Через пару здесь с нами Kungs, Galaxy. Будет также звучать Diplo. Еще будет DNC и Kickboy The Ocean. И добавим DJ Marshmello, инди-поп-рок ребят Portugal The Man и совместную работу Phoenix. Скоро.

0: на Европе Плюс. Феникс, мы с вами тоже как те самые пташки после трудовых рабочих будней. Сегодня в субботу расправили крылья, да, можно сказать, возродились из пепла и готовы дальше классно проводить время и отдыхать здесь вместе с Европой Плюс и лучшими хитами этой планеты. Кстати, дальше в ближайшие 2 часа здесь нас ждут лучшие 40 хитов этой недели по вашей версии. Как голосовали вы всю неделю на нашем сайте europoplus.ru в чарте Еврохитов 40. Узнаем совсем скоро. В 16.00 здесь будет он, Алекс Манойлов, и 40 главных хитов недели.
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
13: Но есть и другой способ.
14: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
15: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
16: Это более 2,5 миллионов друзей.
17: Привет!
18: Мы бригада! Вступай в группу «Европа Плюс».
17: Подпишись!
19: Это Антон Камолов,
20: Артур
21: и Саша.
19: Если мы что-то не договорили в эфире,
20: можем
19: договорить здесь.
22: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
23: Радио номер один в России ВКонтакте.
24: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: версии номер один России «Don't Speak». Иногда действительно лучше помолчать. Лучше помолчать и послушать их 40 главных хитов недели по вашей версии, а значит, по версии Еврохит Топ 40. Встречайте Алекса Манылова и Еврохит Топ 40.
1: Европа Плюс Топ 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: вкусу музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Я категорически приветствую всех, кто слушает сейчас Европу Плюс. Как всегда в это время и абсолютно точно по расписанию начинаем движение по нашей крутейшей хит-лестнице. Впереди 120 минут и 40 лучших хитов недели. Это, напомню, твой выбор на нашем сайте europaplus.ru. Но прежде чем мы начнем обратный отчет лучших хитов, давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Who knew love can be so bizarre?
0: Мощнейший взлет. Tujel. Moving to the sun. Номер один. Tame Impala и Jenny. Dracula.

0: Cabin с 39 на 40 место на этой неделе, а вот на 39 строчке дебют, да, стартует впервые у нас в хит-параде Тима Белорусских, и его трек называется «Просто и понятно. Мысли».
1: 39 место. Дебют недели.

0: С вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели. И вот у нас новинка. Сегодня в чарте на 39-й ступеньке впервые появляется Тима Белорусских «Мысли». Что касается ближайших минут, то не пропусти топ-ньюс недели, а также хит, который 5 раз был у нас в чарте на первом месте в 2018 году. Все впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: На 38-м месте клан «Карусель» «Ride». Номер 37. Tokyo Hotel California Nights. California Nights. Going like a flame. С 34 на 36 Kungs Galaxy. И плюс две строчки у Остин Ричард Пост. Он же Пост Малон. Прямо сейчас. Cold.
2: 35 место.

0: Очень красивая история. Это Post Malone. С 37 на 35 место Post Malone. Он же Остин Ричард Пост. Кстати, его отец работал диджеем в Нью-Йорке. Именно он познакомил Post Malone с музыкой. Правда, знакомство было с тяжелым вариантом. AC/DC, Motley Crue, Twisted Sister. В общем, у Post Malone такой мощный музыкальный фундамент.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся выше. Под номером 3-4 сегодня French Montana. Ever since you left me.
3: Ever since you left me. More money, more cars, more homes, more show. Ever since you left me.
0: С 26 на 33 Желли Солто, Jamaican, Bam Bam. А выше на одну ступеньку на 32 градусы на ресницы. Следующего хита плюс 5 ступенек, возможно, при твоей как раз поддержке на europaplus.ru. Это Дэйв и Тэмс. Слушаем Rain Dance.
2: 31 место.

0: из One Direction, а дело было в 2015 году, Зейн Малик стал первым британским исполнителем, который с дебютным сольным альбомом Mind of Mine и синглом Pillow Talk занял первое место в чартах и Великобритании, и США. В общем, Зейну есть чем гордиться. Ну а у нас впереди номер 29, это Bruno Mars, I Just Might. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс. Недели.
0: Трэвис Скотт признался, что вдохновлялся Оазис, Ван Хэлен и Дафт Панк для своего нового альбома. Рэпер хочет, чтобы его музыка звучала и покоряла всех. Трэвис Скотт также мечтает об Оскаре и заявил, что продолжит актерскую карьеру. Сэм Смит выпустил второй сингл «Oh Mother» с грядущего альбома «Hazel Eyes». Песня записана с хором из 28 человек и посвящена божественной женской энергии. По словам Сэма Смита, хор символизирует гнев матери, наблюдающей за предательством своего ребенка, и олицетворяет, цитата, «женскую энергию». В сентябре Сэм Смит даст 10 концертов в Великобритании, а новый альбом должен выйти 21 августа. Группа Cat's Eye выпустила клип на песню Animal, и в нем снялась сама Деми Мур. В клипе она появляется в роли строгого критика, безжалостно отвергая выбор нарядов участниц, когда те в панике ищут идеальный образ. Animal — это второй сингл с грядущего мини-альбома группы Wild, который выйдет 14 августа. А уже 12 августа в кинотеатрах мира стартует показ документального фильма Cat's Eye Wild Hearts. Объявлен звездный состав Аллеи Славы 2027. В списке 32 имени, среди которых Педро Паскаль, Кеке Палмер, Лиза Кудроу, а также первый совместный дуэт сестер Фаннинг. Музыкальные категории: Кэрол Джи, Дэвид Гетта, Лил Уэйн, Сиа, Линкин Парк и Реймонс. Точная дата церемонии пока неизвестна.

0: с 31 на 29 место. I Just Might. Это человек с опытом большим. Бруно Марс. Почему с большим опытом? Потому что уже 4 года Бруно выступал с семейной группой и был популярен на Гавайях, как маленький Элвис его называли. Он подражал Элвису Пресли. А в 6 лет он уже снялся в фильме «Медовый месяц» в Лас-Вегасе, где сыграл юного Элвиса. Ну, вообще, конечно, по идее, надо было его назвать, сделать псевдоним Элвис Марс. Но вот получилось Бруно Марс. И тем не менее. Бруно Марс плюс 2 строчки. Ну, а следующий трек только может стать у нас абсолютным хитом. Это Ариана Гранде, у которой недавно закончилась североамериканская часть ее тура. Впереди 10 концертов в Лондоне. Ну, а этот трек, который может стать у нас суперхитом, называется «Petal».
1: Еврохит. Топ 40.

0: Ариана Гранде, которая на эмоциях, правда, она признала, что это решение не было импульсивным, заявление, точнее, что она хочет взять перерыв в своей карьере, но потом, правда, опровергла все это дело. Педал, хит или нет, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте и вспоминаем хит, который в 2018 году 5 раз был на первом месте у нас в чарте. One Kiss, Келвин Харрис и Дуа Липа.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

0: отличный трек, отличный хит. Неудивительно, что в 2018 году у нас в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс был 5 раз выше всех, 5 раз на первом месте. Калвин Харрис и Дуа Липа, One Kiss. Дальше лучшие хиты недели. И возвращаемся к обратному отсчету. Плюс 2 строчки у Тиесто, Beautiful Places.
1: 28-е.

Европа Плюс, Еврохит Топ 40, лучшие хиты недели. И за 10 дней с 30 на 28 место Тиесто, Beautiful Places. Впереди уже номер 27. И сегодня здесь тормознули Байди, Хчо и Мод. Ждем Шаде. С вами Европа Плюс и...

0: 21 на 27 место. Еврохит топ 40 Евро плюс по Индия. Хчо и Мот Шаде. Кто вышел, у кого было чуть больше голосов, сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Следующая ступенька под номером 26. И здесь Ваня Дмитриенко. Ртуть.
3: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи.
0: С 23 на 25. Russian Ralph, Alejandro и Wizkid. Понго. Понго. Минус 2 ступеньки. А зато у следующего хита плюс 5. И третья неделя в чарте. Meet me in the dark. Это Ave.
1: 24 место.

0: Стасова на 23-е за неделю. Алеф Арман Бадди Ток. А вот на 22-й строчке тот, кто в 17 лет уже начал карьеру диджея под псевдонимом Крис The French Kiss. Но сейчас все его знают как Боб Синклар. Боб Синклар и Кайза впереди. I Can't Wait.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: очень душевная история. Мне кажется, имеющая право на большой успех, в том числе и у нас в чарте. Поэтому ждем, конечно, Take Me There в хит-параде Европа Плюс. А это Da T.
1: Европа Плюс Light. Твой музыкальный вайб.

0: энтузиазмом. Продолжаем движение к вершине чарта Европы Плюс. Впереди у нас лучшая двадцатка. Еще один еврохит прогноз. Очень крутой, очень классный у нас на ближайшие минуты. Но не забудем про хит, который в 2017-м 48 недель был в хит-параде Европы Плюс. И, конечно, узнаем, это главный вопрос, узнаем, кто сегодня будет на вершине. Но прежде чем мы узнаем, кто на 20-й ступеньке, вспомним о крутой новинке.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Дебют недели на 39-м месте Тима Белорусских. Мысли. А вот этот хит продержался у нас в чарте 23 недели. Биби Рекса и Феста с New Religion. Что касается вершины, то пока на первом месте Тейм Импала и Дженни Дракула. Дракула и сегодня может быть выше всех, но не забегаем вперед, все по порядку номеров. На экваторе на 20-й строчке хит, который уже 17 недель у нас в чарте находится, называется он Stay. Это Леони и

0: плюсе, как, например, следующий трек нашего чарта. Плюс 6 ступенек за неделю. Ну а лучший взлет, самый стремительный взлет еще только впереди.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: 18-я строчка. John Summit. Shades of Blue. С 13 на 17 за неделю. Alan Walker. Broken Strings. На 16-м The Second Voice

0: 17 на 14 место на этой неделе в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Бауза, Magnetic. Ну а впереди уже у нас Топ Ньюс недели. Вспомню хит, который 48 недель был у нас в чарте в 2017 году. И намечается очень интересный Еврохит прогноз. Хит, который мы ждем в чарте в ближайшие недели. Все впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: В прошлый раз номер 11, сегодня 13 место. Доминик Файк, Baby Doll.
3: I can't move on, baby doll, ain't no go.
0: А вот на 12-м остановились DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko. Ну а с 22 на 11 плюс 11 ступенек, это взлет недели, самый стремительный. Здесь та, кто за свою карьеру продала около 300 миллионов альбомов и заработала на турах более миллиарда долларов. Неудивительно, что она попала в книгу рекордов Гиннесса как самая коммерчески успешная певица в истории. Мадонна и не одна, вместе с Мартин Гаррикс прямо сейчас. Bizarre.
2: 11 место.
1: Взлет недели.

0: интересом в голосе. Алекс Уоррен, Фива Джеймс, 9-10 место на этой неделе. Ну а следующий хит в 2017 году, 48 недель, был у нас в чарте. Серьезные ребята, Калео. Вспоминаем Way Down We Go.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

8 недель в Еврохит Топ 40, Европа Плюс в 2014 году. Ну а следующий трек только стремится к нам в чарт. Надеюсь, с этим прогнозом мы попали точно в цель. Называется хит What If. Это Нептуника.

0: Лайф, наш Еврохит-прогноз. Ждем в чарте Европ Плюс, надеюсь, уже в самые-самые-самые ближайшие недели. Ну и, разумеется, продолжаем обратный отчет лучших хитов недели этой. И с 8 на 9 место Маршмелло, Portugal The Man. Отличный хит. Называется он Phoenix.
1: 9

0: на 9 место Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. А вот на 8 строчке Теннис Вимс, Mr. Know It All. Мы ждем ближайшие минуты, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса прошедших 7 дней.
1: Топ-ньюс недели.
0: Бритни Спирс подумывает о новом бизнесе. Недавно она призналась, что хочет делать свечи и мыло, и даже готова ради этого удалить аккаунт из соцсети. Идея появилась во время восстановления после травмы. Сама Бритни признается, что это ее способ, цитата, «стать добрее к себе». В общем, Бритни продолжает подогревать интерес к своей персоне. Жаль, что не музыкой, а разными интригующими заявлениями. На концерте Ашера в Нэшвилле произошел неловкий момент. Ашер пригласил на сцену фанатку для исполнения песни, но та не проявила должного энтузиазма. Зрители освистали девушку, но она позже объяснила, что не ожидала такого внимания и просто хотела досмотреть шоу. Этот инцидент вызвал споры в сети о праве фанатов вести себя на концертах так, как они хотят, не прислушиваясь к призывам артистов. Натали Имбруге поблагодарила Оливию Родриго за то, что та пригласила ее на сцену в Лондоне, чтобы вместе исполнить хит «Торн». Трек 90-х вновь стал популярным среди молодой аудитории. Натали Имбруге также призналась, что ее не забывают и другие звезды, в частности, Грейси Абрамс и Камила Кабейо, которые недавно исполнили «Торн» в Австралии. Ариана Гранде подала в суд на группу хакеров, которые годами похищали ее материал, взламывая аккаунты коллег от продюсеров до фотографов. Украденное – десятки песен, кадры с видеосъемок и личные фото. Все это потом продавалось в сети. Только в 2023 году было похищено 45 еще не выпущенных треков. Ариана Гранде намерена через суд установить личности хакеров и перекрыть каналы утечек.

0: попал в него в уже 6 лет, но в школе преподаватель предложил ему записаться в кружок, в театральный кружок и петь в хоре. Мама сначала была против, но потом, после первого же выступления сына, признала, что он рожден для сцены, не ошиблась. Терри Уильямс, мистер Know It All, с 7 на 8 место. Ну и через несколько ступенек уже самая вершина. Кто будет сегодня круче всех?
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: Седьмая ступенька на финише недели. Джонни и Федук. Лето. С пятого на шестое перемещаются Келвин Харрис и Джазы. Satisfy. Satisfy минус один. У следующего хита плюс один. Такой вот баланс сохранения в чарте Европы плюс. Медуза. Don't wanna go home.
1: Пятое место.

0: четвертое место. Ну, а у нас впереди уже лучшая тройка недели. И есть перемены, есть изменения. Потому что, хотя бы потому что с первого на третье Тейм Импала и Дженни. Впереди Джакила.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Плейлисты разных стилей и направлений.
5: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
7: А котики?
8: И, конечно, котики.

пишет, записывает, исполняет и продюсирует всю музыку. С первого на третье Дракула, а вот с четвертого на второе, то есть на подъеме небольшом, Пюжель. Прямо сейчас Moving to the Sun.

0: Ну а впереди она вершина, вершина Еврохитов 40 Европ плюс. Но сначала давайте еще раз быстренько пробежимся по нашей лучшей горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: На десятом Алекс Уоррен, Fever Dream. Девятое место Маршмелло и Portugal The Man, Phoenix. Номер 8. Teddy Swims, Mr. Know It All. С 10 на 7. Джонни и Федук, Лето. Шестое место. Calvin Harris и Jazzy, Satisfy. Шестого на пятое. Медуза, Don't Wanna Go Home. Со второго на четвертое уходит группа BTS, Swim. В прошлый раз вершина, но сегодня третье место. Tame Impala и Jenny, Dracula. Номер два. Hugel, Moving to the Sun. Хит 5 недель, всего 5 недель у нас в хит-параде, и все эти 5 недель только наверх. 28 место, 20, 9, 3. И вот сегодня номер один на самой вершине. Temer City, Self-Aware.
2: Европа плюс. Еврохит топ 40.
1: Первое место.

0: непринужденно с 3 на 1 место Denver City Self-Aware. Ну а следующие итоги у нас уже через неделю. Не забываем выбирать лучших на europaplus.ru, и там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. И, конечно же, не забывай про наш подкаст.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

Джон Саммит на Европе Плюс, Shades of Blue. Ритмично продвигаемся далее в этот субботний вечер. Лето по-прежнему с нами. Отдыхаем под лучшую музыку. Впереди Bumble настоящая от Кейди Рикей. И дождемся Келлина Харриса и Джази. Классный летний трек Satisfy на Европе Плюс.

Федерик Гейн на Европе Плюс, Бамбалио. Да, лето, как всегда, пролетает быстро, но, надеюсь, не скучно, насыщенно. И, конечно, под лучший саундтрек от Европы Плюс продвигаемся далее вместе с Аланом Уокером. Мы слышим Broken Strings и дождемся также Тима Белорусских. Мысли совсем скоро.

0: белорусских на Европе Плюс и мысли. Нам, кстати, светит сегодня много танцевальной электронной музыки. Сегодня суббота, поэтому в 22.00 стартуем Резиденс. Обязательно подключайтесь. Мощная вечерина будет. Пока же до финала часа Роджер Санчес Lost. И услышим Offenbach Over You уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
5: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Ranko.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 19:00 в Москве.

to Seven at a Diplo на Европе Плюс, 19:20, время столичное. Всем привет, всем отличного субботнего вечера. Надеюсь, вы в режиме отдыха. Надеюсь, хорошая музыка вам точно не помешает, а только поспособствует для отличного настроения. Так что продвигаемся далее вместе с Шакирой. Услышим «Die Die», один из главных треков этого лета. И Леона и Колин Скотт тоже здесь. «Stay» совсем скоро.

Отфутболим все лишнее, ставим только хиты на Европе Плюс, заряжаем нон-стопа, продвигаться будем вместе с Another Talk to You. А вы тоже здесь, Meet Me in the Dark. Bibi Rexha и Faceless, New Religion. И много других отличных хитов на подходе, скоро стартуем нон-стоп, это Европа Плюс.

0: Podstar.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 20:00 в Москве.

Fire на Европе Плюс, модный дуэт электронщиков. Ну, еще больше электронной музыки будет играть здесь в 22.00, с 22.00 до полуночи. В это время Residents. Обязательно подключайтесь, как всегда, по субботам будет не скучно. Пока же заряжаем Альберта Брайда Wild и дождемся Мадонны и Мартина Гаррикса Bizarre совсем скоро на Европе Плюс.

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Большой нон-стоп заряжаем на Европе плюс. 45 минут без остановок впереди. С нами в это время DJ Годжи, Джейсон Дерула, Мичи.

0: очень музыкально. Скоро стартуем. 45 минут нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 9 вечера.

продолжается, так что продвигаемся далее в летнем режиме под горячие хиты. Совсем скоро начнется, кстати, Residents в 22:00. Стартуем. Пока же здесь Alan Walker, Broken Strings

Варвара Катя на Европе Плюс. I can't wait. Ну, надеюсь, чего вы ждали и ожидали от этого летнего уикенда, все потихоньку сбывается, воплощается. Так что продолжаем летнее движение в режиме отдыха. Дальше вместе с нами Али Фарбен, услышим Body Talk. И Медузы Кали тоже здесь. Уикенд. Дождемся.

Медуза и Халид на Европе Плюс. И очередная песня про уикенд в нашем плейлисте. Воспеваем, да, выходные. Дальше Сони Фандера. Услышим Think About Us и дождемся NMI AJ Out of My Body через пару минут.

0: мы проведем остаток этого вечера. Прямо сейчас подключаем Резиденс. Огромное количество классной электронной музыки будет играть. Так что танцуйте, отдыхайте, оставайтесь Европой Плюс.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 10 вечера.
3: Европа Плюс.
4: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
1: 2 часа новой электронной музыки.
4: Deep House. Electro. Bass. And progressive.
1: Лучшие диджеи мира.
5: Hi, Russia. This is David Guetta.
6: I am Clapton.
7: Hi, Europa Plus.
8: Hardwell here.
9: This is Axwell and Ingrosso, and you are listening to Residence.
10: Dance Guru.

Club. Residence. Back in 3 minutes. Европа плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: музыки 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 23 часа.
3: Европа Плюс.
4: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
1: 2 часа новой электронной музыки.
4: Deep House. Electro. Bass. And Progressive.
1: Лучшие диджеи мира.
5: Hi, Russia. This is David Guetta.
6: I am Clapton.
7: Hi, Europa Plus.
8: Hardwell here.
9: This is Axel and Grosso.
10: And you are listening to Residence.
4: Dance Guru.

wake up. I want to come over.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А вот и воскресенье, в столице полночь.

0: Зовут меня Олег Шишкин. Салют всем, отличной ночи. И, конечно, хочу напомнить, что не забываем про летний вайб по будням.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Ну и послушаем Post Malone, Cold. Вот такой внушительный состав. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

Ranko.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа Плюс. Радио номер

создала крутейший хит. Следующий на очереди — дерзкая, мега крутая Pink, Just Like Fire, Marshmello, Portugal Women, танцевальная работа Phoenix. И раньше всех услышим KDDK и Alex Alta, хит под названием One and Two.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, врубаем режим больше хитов и больше музыки, и в ближайшие полчаса будем действовать исключительно в нем. А услышим вот чего. Мадонна, Мартин Гаррикс. Крутейшая работа.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве ночь, на часах 2.

0: музыку, а утром грядущего понедельника Миша Зайцев и «Летнее У».
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У.

бесплатно поддержать своим голосом на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40. И не будем задерживаться, поскольку впереди нас уже поджидают такие хитмейкеры, как диджей Годжа, Джейсон Дерула, которые решили выпустить гимн аж для целого лета, трек Мичика, и услышим электронных ребят из Австрии, клан Карасел, хит «Райт».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Окей, пусть в ближайшие полчаса за нас говорит музыка, а точнее будут говорить Мика, Релакс и Китизи. BTS, Swim. И Tokyo Hotel, California Nights. И это лишь малая часть того, что ждет нас в эти 30 минут на Европе+.